0: Шоуто!
1: 13.9 минути. Поздрави за рождения ден. Бъди жива, здрава и много щастлива около всички внуци и правнуци от голямото семейство Стоянови. За Иванка Стоянова от село Комарево или Комарево. От целия колектив честит рожден ден на Винора Карева. Да е жива и здрава и много щастлива от чивашката фирма от село Тихомир. Специален поздрав за прекрасните бояджи Йоан и Анди от Гасвоге. Може би е Гарасвоге, не знам. Поздравите са от Елина. Честит рожден ден на Петя. Жива и здрава, щастлива и обичана от целия колектив на фирмата за шапки в Монтана на здраве. За най... Така, това... Да... Пак да кажа, пак ще сещам, че до вечера пак съм на работа. Цветелина, празнично дунавско хоро. И хуа-хуа, така. За всички, които са там по Северна България. Весна Змянац и Синиша Вуко или Вучо, Вуко. Врати се, врати. Сашо Роман. Много скитах по света, много маги съм видял. Йоргос Ливанис и Страт. Антуанет. С песен на Антониете. Всъщност може би. Янко Неделчев, стани моме да заиграш зик-зак приказките на Халима, Дарко Домиан Цингарела, Сария Сева Алтари на чисто, Катерина Лиолио и Надица Демов. Ако остане време, ще ни връхлети буря с Анелия. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

Час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Радио «Шансон» представляет 16 февраля. Государственный Московский театр.
1: Направи поздрав в Честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.